0: 20-м армійським корпусом. До цього він був заступником командира 8-го корпусу ДШВ Збройних сил України. Сьогодні Одеса відзначає День міста. За традиційним відліком Одесі виповнюється 232 роки. Саме 2 вересня 1794 року пов'язують з початком будівництва нового порту та міста. Цьогоріч День міста Одеси зустрічає після чергової російської атаки, але попри обстріли та руйнування місто продовжує жити. Більше новин читайте на порталі nv.ua, а Нильницька служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого ефіру доєднується Ігаль Левін, ізраїльський військовий оглядач. Ігаль, здравствуйте, приветствую вас в ефірі.
3: Доброе утро.
2: Я хочу, конечно, начать с того заявления, которое сделал президент Зеленский. Да, он фактически пригрозил России закрыть небо. Он сказал о том, что сегодня мы хотим предупредить каждую авиакомпанию, использующую воздушное пространство России, что там будет небезопасно. Это уже не прямая цитата, это вот, в общем, то, что говорил президент. Понимаем, что это все происходит в контексте принуждения России к миру. Да, мы видим те удары, которые наносятся уже давно по НПЗ, нефтеперерабатывающим заводам, удары по военным предприятиям, удары по логистике. Ну и вот среди прочего мы увидели, конечно же, удары по маркетплейсам, да, по этим большим экономикообразующим предприятиям. Заявление о том, что мы остановим гражданскую авиацию России, это, понятно, что-то новое. На ваш взгляд, насколько это может быть эффективным?
3: Заявление новое. Уже в прошлом году Украина парализовала российские аэропорта. Вот, поэтому заявление новое, но не само действие. Вероятно, здесь готовится какая-то более крупная кампания. Посмотрим. Зачем гадать?
2: Ну, все-таки процитирую президента Зеленского, значит, Украина не представляет угрозы гражданской авиации как таковой, ни одному гражданскому самолету, просто в небе России будут присутствовать беспилотники, об этом необходимо знать.
3: Просто, когда у вас идет большая война, вы обычно закрываете у себя воздушное пространство от греха подальше. Вот. Если Россия его не закроет, и сегодня остановит полеты транспортной авиации, то она ставит под угрозу своих же граждан. Вот. Ну, в Израиле, когда и война большая, аэропорт Бен-Гуриона закрывается, он не функционирует. Гражданские самолеты не летают. В Украине тоже не летают. Вот. Раньше по России не били или били очень мало, а сейчас по России бьют очень много, по нарастающей. Логично, что она должна остановить свои аэропорта и закрыть их. Вот. Все. Тут даже, понимаете, дело не в том, что небезопасно, а в том, что они же идиоты. Они же сбивают свои самолеты или там самолеты Азербайджана сбили. Ну, запросто какой-то расчет ПВО перепуганный может шмальнуть-пальнуть поэтому. Ну, там же очень низкий уровень компетентности, вот, и подготовки. Поэтому вот так вот интенсивность повысилась. Зеленский предупредил, говорит. Но опять же, тут дело не в Зеленском его заявлении. И не в том, что Украина это делала или не делала, а в том, что это как бы это базовые вещи. Когда вы воюете, то вы закрываете воздушное пространство для гражданской авиации над своей территорией.
2: Ну, это, конечно, будет очень сильное изменение для русских. Опять же, мы точно помним, да, как после 24 февраля, там немножко раньше перестали летать авиакомпании, в том числе международные, да, вот все это прекратилось. За 4,5 года украинцы привыкли к тому, что если вот куда-то надо ехать по работе, ну, кто-то не обязательно по работе, то там через Польшу или через Молдову или через Румынию, ну, то есть совершенно уже другой маршрут, нет вот этого комфорта сесть в самолет и там за пару часов оказаться в той точке, в которой вам нужно. Для России это должно быть прям потрясением, ну, просто потому, что такого
3: не... В войне нет комфорта, война – это некомфортная штука. Вот, и, ну, русские, ну, так они воюют, война идет. Ну, большая война идет, конечно. Очевидно, что у вас нет комфорта.

Среди тех вещей, которые, понятно, все отметили, это то, как быстро меняются технологии. Я тут могу процитировать нашу коллегу, бывшую ведущую радио НВ Кристину Бердинских. Она, значит, была с лекцией в Норвегии. Понятно, что там время, пока туда приехать, пока прочитать эту лекцию и вернуться обратно в Украину, это занимает приблизительно неделю. И там вот это не прямая цитата, но тем не менее она написала, что вот буквально за неделю, которую она не была в Киеве, не была в Украине, все изменилось кардинально. Она приехала в украинскую столицу, где фактически 24 на 7 воздушные тревоги. Реактивные шахеды атакуют волнами, сотнями Киев. Вот это изменение.

0: очевидно и понятно было. Стойте, а как вы хотите, что когда угрозы еще не существует, к ней будут уже готовиться? Так в войнах так не работает. Ну, так в армиях работает так, чтобы решаются задачи по мере их поступления. Вот. Известно ли было, что у них есть реактивный шахет? Да известно. И, вот, и говорили об этом, избивали, и все писали об этом. Вот. Ну, профильные специалисты знали, следили. Просто, ну, понимаете, как армия работает? Вы условно понимаете, что вам нужно 10 миллионов. Вы делаете запрос. Вам говорят, есть 2 миллиона. Не появится 8 миллионов ниоткуда. И вы должны тогда корректировать свои планы под эти 2 миллиона. Так работает любая армия. Включая там, этот, кстати, далеко ходить, личный опыт израильскую. Столько хотелок было у Израиля, вот. Куча из них не реализовывалась. Что просто нет денег. Хотели и боевые машины, пехоты с модулями боевыми. В Израиле в основном это как, ну, как БТРы, да, там с пулеметами. Прямо были, как у Брэдли, боевой модуль и так далее. И такое хотели, вот. И обновить форму хотели. Вот. Израиль ходит в старой, это, вот, Оливии. И хотели то-то-то. Более того, было понятно, что угроза беспилотников, Израиль все время свернул расчеты ПЗРК свои последние. И сэкономив, деньги сэкономить. В 2011 или 2012 году. Вот. То есть, понимали ли там израильская разведка, что есть вертолеты, беспилотники, понимали. А почему свернули тогда? Ну, что денег нет. Нет денег. Так и здесь была угроза шахедов обычных. Все ресурсы уходили на это. Было понятно, что есть реактивные, есть, но их просто мало, что вы будете клепать перехватчики к реактивным шахедам, чтобы они на складах просто лежали. Вот. А все же меняется через месяц. Вы сейчас наклепаете в 24-м году или в 25-м году, когда там первый раз шахед был зафиксирован, реактивный, в 25-м, 24-м?
1: 24 январь.
0: Да, слушайте, все меняется за месяц-два. Да? Вы наклепаете перехватчиков вот тогда реактивный шахет. Через 1,5 года, это дофигища времени по сегодняшним меркам войны, динамики войны, эти шахеды будут летать совершенно другой скоростью, вот, с другими сенсорами, вот, все другое будет. И то, что вы наклепали и на складе лежало, вот, ну, оно станет бессмысленным абсолютно. Вот. А у вас же контрмеры должны быть к актуальной угрозе. Сейчас угроза появилась актуальная, но вот сразу быстро делаются сейчас новые перехватчики. Вот. Война, считай, копья, это не когда вы думаете, ага, там у врага есть копье через там 3 года, вот, и мы сейчас, наверное, попробуем сделать щиты. Нет, обычно, когда армии сталкиваются, вот, у них есть те или иные вот вызовы, и они на них реагируют. Раньше, слушайте, опять же, далеко ходить, зачем? Когда была угроза танков перед началом Второй мировой войны, многие думали, ну, танки, они такие картонные, и там можно это, ну, противотанковые ружья просто наклепаем. Были государства, которые вложились там эти противотанковые ружья. А танки очень быстро нарастили свою броню, и противотанковые ружья оказались, ну, где-то еще хоть что-то тянули, а где-то абсолютно бессмысленными и ненужными. И все шло в сторону именно как раз артиллерии, вот скорострельной артиллерии, ну, пушек прямой наводкой на поле боя. Но те, кто клепали в 30-е годы противотанковые ружья, они отталкивались от того, что танк, видимо, всегда будет с тонкой броней. Ну, то, что называется, картоны у геймеров. Вот. Они то, что появится вот уже буквально в начале 40-х, когда это не конкретно класс тяжелых танков, а вообще все танки были с хорошей противоснарядной броней, держали снаряд в той или иной степени. Вот. И противотанковые ружья абсолютно бессмысленные были. Вот. Ну, или с очень низкой эффективностью. Вот так вот, вот так вот. Поэтому знали, знали. Был ли смысл, ну, когда Украина должна во всем экономить не денег, вы видели вчера, была новость, то, что Хмара у европейцев просит 27 миллиардов выделить этого. Ну, что, ну, не денег, потому что, опять же, у всех есть какие-то эти. Вот. Почему постоянно вот эта речь идет о открытии рынка оружия? Ну, чтобы были деньги. Деньги делать, нужны деньги, большие деньги. Вот. Все это сжирает какие-то астрономические суммы. Война и армия – это бездонный колодец, вот, который все это, вы его не наполните никогда. Вот так вот, вот это как бы причина основная, главная. А не потому что типа, вот, все видели, но ничего не сделали. Но зраду можно раздуть, да, и для СМИ это, конечно, прикольная тема.
1: Ну, понятно.

0: если нас атакуют вот этими так называемыми шахедами, и мы видим, как меняются их
1: Понимаете, гражданский,
0: модификации.
1: да, понимаете, вот гражданский, он же как? Он же живет в такой, как бы, ну и где-то оправданно на самом деле, вот тут все-таки налоги платят, да, всякие такие штуки. Сказать, чудесное, знаете, волшебное государство с волшебной армией, вот, знаете, какие-нибудь там эти все эти Шамбалы, страна Беловодья, не знаю, эти все, короче, мифические какие-то вот государства, где хорошее правительство, и есть волшебная армия, которая всегда защитит от всех невзгод, то есть тебя должна защитить. И вот почему вот летит реактивный шахет, меня не защитили и так далее. Реально же не так работает, вот, абсолютно. И не государство, и не армия. Да, я даже не скажу, к сожалению, потому что, ну, волшебных стран не существует. Вот, по-моему, просто вот так оно работает. Военные это прекрасно понимают. Хорошо, когда общество милитаризованное, и у вас все служат, тогда у вас все немножко военные. И все немножко понимают.
0: Ну, кстати, если поговорить с военными аналитиками, ну вот как раз по поводу такого количества реактивных дронов, которые может запускать Россия каждый день, они обычно сходятся во мнении, что ну, причина очень простая. Китай смог, ну не смог, это понятно, что много чего по плечу. В общем, они наладили производство вот этих двигателей, которые, собственно, нужны русским для того, чтобы ну, ставить в эти дроны и запускать по Украине. Да, что это вот есть та часть вклада Китая в российскую агрессию против Украины. Что мы наблюдаем последними днями? Значит, в Бишкеке, в Кыргызстане проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества. Значит, помним о том, что Китай все-таки там главный. Опять же, видели, как российский диктатор Путин встречался с Си Цзиньпином. Среди вещей, там, которые обсуждались, это давайте все-таки начнем строить газопровод «Сила Сибири-2».
1: Я извиняюсь, не Путин, а лидер Московии приехал вот в шатер к императору.
0: Ну, я видел вашу оценку. Вы считаете, что нужно смотреть на Россию исключительно как на прокси Китая? Ну вот, я думаю, наша аудитория будет благодарна, если вы поделитесь
1: Ну, не
0: вашим мнением по этому
1: обслуживает, да
0: поводу.
1: нет, да просто ко мне на канал заходите, подписывайтесь, почитайте, я там писал. Они обслуживают абсолютно китайский интерес. Китай ведет оборонительную кампанию против давления Запада и США в первую очередь на себя. Это санкции, которые на Китай накладываются. И это вырывание сателлитов и прокси китайских. Венесуэла. Сейчас американцы подписали там наконец-то контракт, все полностью, перенаправив нефть, которая до этого шла в Китай, теперь идет в США. Ну, это прямой тыск давления на Китай и удары по нему. Китай их сдерживает. Нужно понимать, что в глобальном противостоянии США атакующие, Китай защищающийся. Ну, он слабее, потому что, ну, логично. Тот, кто слабее, он защищается. Вот. Поэтому вся стратегия геополитическая Китая, она оборонительная. Россия, вот, опять же, в геополитике, если мы смотрим, как это рассматривают, Россия и рубежи вот, европейский рассматривается как восточный периметр. Вот. Ну, западный, точнее, периметр, получается. Для Китая это западный периметр. Вот. Давление на этот периметр вот, важно для Китая, чтобы туда отвлекать все ресурсы. Европейские, в первую очередь, американские. Чтобы эти ресурсы не шли в Индо-Тихоокеанский регион. Важно, чтобы война не прекращалась, но и важно, чтобы никто не выигрывал, чтобы Россия тоже не выигрывала. Вот. Поэтому Китай не помогает России прямо много-много. Потому что если война закончится, то, скажем, победой России, Россия усиливается, самое главное, а во-вторых, все начинают договариваться и высвобождается масса ресурсов. С другой стороны, если Россия проигрывает, то это усиливает Запад, высвобождая ресурсы, высвобождая целую Украину с ее специалистами и так далее. Китаю важно, потому чтобы война продолжалась, балансировала, никто не побеждал и не проигрывал в ней. Вот. Война ради войны. Это прямо геополитическая цель. Это прямо это важно. Там, я уверен, что там прям сидят, и они там вот просчитывают, вот, что оно вот все держалось вот так вот, на балансе таком. Вот, поэтому, да, вот у нас, по сути, в управляющей губернии, вот, московской, вот, приехал вот к императору. чтобы вот отчитаться, что происходит. Ну, там видно прямо в видео, так вот, насколько это жалко выглядит, сколько Путин жалко выглядит. Вот так вот. Поэтому, да, я, ну, рассматривать Россию как бензоколонка, слушайте, ну, так это до войны было. Сейчас это не актуально, как говорили. Ну, то есть она не отыгрывает этой роли. Ну, как в смысле, страна как бензоколонка. Вот. Она больше не отыгрывает эту роль. Зато она отыгрывает роль как раз для Китая, для вот сдерживания Европы и США, их сдерживания и приковывания к себе ресурсов и внимания. Это первое. Второе, ну, конечно, что много раз говорили, дешевые ресурсы, вот, территории, плюс весь северные рубежи защищены таким большим буфером, по сути, огромным. Вот. Одной стороны у вас может быть Россия с Путиным, а с другой стороны, у вас может быть сириализация, какие-то анклавы бандитские, которые там ведут свои войны, ну нафиг это надо Китаю? Китаю не надо. Вот. Какие-то непонятные территории, непонятно чего, где там шастают тоже всевозможные там от ЦРУшников до непонятно каких там спецов, некоторые непонятно чем занимаются и так далее. Вот. Ну, им же этого не надо абсолютно. Вот и все. Поэтому, ну, не нужно рассматривать Россию как еще один игрок. Ну, кстати, ну, справедливости ради, если я читаю просто западную литературу профессиональную, у них смещается там фокус. Раньше это идет как? Вот, ну, США и политические противники Россия, Китай. А иногда теперь говорится Китай и его сфера влияния. Кто такая его сфера влияния? Ну вот, там, Венесуэла была, уже нет. Вот, Иран, Россия. Те, кто обслуживают интересы Китая. Ну, в эту сторону оно все идет. Я думаю, вот чем хуже дальше будет ситуация, и чем больше будет Путин Россию вводить в это деградирующее состояние, не заканчивая войну, вот, тем больше мы будем этого видеть, в том числе в западной аналитике. Ну, там, понимание роли России. Вот, она не является каким-то вот актором, как это было раньше.
0: Ну, кстати, в подтверждение ваших слов можно сказать как раз о других участниках этого саммита Шанхайской организации сотрудничества. Страны Центральной Азии, которые Россия, ну, понятно, традиционно считала как бы своей сферой влияния, вот эти постсоветские страны. И там есть несколько интересных факторов. Значит, Узбекистан, опять же, всегда был в сфере российского влияния, там покупает китайские истребители. Казахстан тоже. Там русские же продолжают говорить, что Северный Казахстан это Россия и так далее, который вводит электронные визы, да, и теперь российским гражданам, ну, нужно сначала, значит, пройти какую-то систему проверки, хотя раньше они могли, ну, вот спокойно заезжать. В общем, там понятно, что вот Центральная Азия, она отходит как раз к Китаю, ну, и видит его более надежным своим партнером. Слушайте, ну было еще из интересного достаточное количество сумасшедших цитат, собственно, российского диктатора Путина. Про косаток и белых медведей, я думаю, уже много сказано. Но была другая цитата, значит, ее приводит британское издание The Economist. Там они написали статью о том, значит, какие настроения в Кремле, ссылаются на свои какие-то источники. Ну и вот цитата, которая прям почти в заголовок была вынесена, это что якобы Путин сказал, что меня повесят, ну, если оставить войну в том варианте, в котором она находится сейчас. Ну, то есть заморозить по, например, линии соприкосновения. Как вы протрактовали эту цитату? Мы не знаем, говорил ли он это на самом деле. Часть, не знаю, российских независимых журналистов, которых есть свои источники в Кремле, говорят, ну да, это возможно. Но тем не менее, меня повесят. Что вы слышите в этой фразе?
1: Не-не, я допускаю вполне, что такое могло быть, и такое могло быть сказано, охотно в это верю, потому что известно, что Путин дрожит за свою жизнь, печется. Вот. Это просто добавляет в копилку информации, которая у нас есть про это. То, что Путин за себя переживает очень-очень сильно. Там, ну, говорят, что типа специально сливают западникам. А в чем одно противоречит другому? Ну, то есть слили, ну, то есть слили, что дед реально боится. Вот. Ну, там, типа, мы там в ФСБ, да, мы занимаемся там, это вот все охраной российского государства. Только у нас дед боится, да. Как это противоречит? Говорят, это специально слили. Ну, окей, специально слили. А что? А как это? Типа, как это противоречит? Никак не противоречит, абсолютно. Дед боится. Они же ФСО увеличили, отвечая в том числе за охрану этого лидера российского. Чуть не сказал президента, он просто не президент, он же диктатор. Увеличили охрану ФСО. 22-го года она увеличилась в 4 раза. И вот сейчас произошло очередное увеличение. Еще людей туда добавили. Известно, что они проверяли все камеры у себя там. После того, как узнали, что Моссад взламывал камеры в Тегеране, абсолютно не следил через обычные камеры, вообще за всем, за всеми. Вот. Но сегодня, знаете, это цифровизация, когда у вас везде все камеры есть, вы думаете такие, а, ну окей, у вас там, как это в России уже было много раз, паленая винда где-то стоит, вот, взломанная, вот, нелицензионная. Ну, типа, все думают, ну, камеры, окей. А в конце вот, кто-то берет, подключается, и все камеры следит за ними, записывают все, что. Любые перемещения, передвижения. Они в России подключали, проверяли на паранойю этого всего. Так окей, если слили, так а зачем проверки камеры, зачем вот эти вот все остальные телодвижения? Плюс у нас же публичное заявление самого Путина есть. Ну, про Сулеймани я как раз выложил фрагмент, где он про Сулеймани говорит не один раз. Он про Каддафи говорил и других. Ну, то есть он постоянно говорит про лидеров, что типа караул, а что-то как это лидеров вот убивают вот так вот. Просто опять, ну, люди думают, ну, хорошо, там Саддама повесили, Каддафи убили, это все, ну, какие-то, это все, знаете, третьемирцы, вот, Африка, это все. Это лидеры признанных государств, ООН, члены ООН и так далее. Это не Багдади из ИГИЛ, да, лидер. Это не Насрала, как бы, из этого, из Хизбаллы, да, какой-нибудь там, вот. Не знаю, Ания из Хамас, вот это все, или Синвар тоже. Все это тоже ликвидировано. Просто кто это, как говорится, мужики, что происходит, я не интересуюсь этими как его политикой, там, новостями. Вот. Ну, короче говоря, это все всякие ликвидированные деятели и эти, каких, ну, террористы, лидеры, группировок и так далее. Ну, он всегда списать к тому, что они вне оберегаемого поля. Это так. А почему Путин кипишует? Ну, потому что вот эти все ребята, они в оберегаемом поле. Словами Шмидта. Вот. В оберегаемом поле находятся. Ну, находились. Ну, или как бы... Как считается, что это в оберегаемом. Мадуро тоже. И как бы лидер Ирана убитый, без суда и следствия. Саддама поймали, судили формально. Ну, мы выносим за скобки, насколько там действительно оправдано было вторжение американцев в Ирак, насколько вот...